вас делит правши до кете, что аж на таборте, до что то тиле комфорти, до что дифмон на мне вутье.